0: Я вас слышу.
1: Affirm, I have a BMW ending in 602 and an Escalade ending in 8 Union 3.